0: минь нартын агапашууны ту Хесус.
1: Ачууиш мангуатохон минь нартын.
2: Ашти ашкашхууны тохон минь нартын чалба рей де лос худиос.
1: Ачуинах камах минь нахун.
3: Айнди чуил рагох ахон минь нартын аюкье тох Хесус.
1: Ачингуатил анма мангуатохон локет тетал чалаа.